Я был курю, а я за другого мучить гам. Но не сыне не дата, динамики тебе в агарами курить.